Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS-7091-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

tough. Standing on the edge.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Сроки горят. Задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
1: Есть противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Dance Radio.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, всем здравствуйте, друзья. Это четверг, прохлады в Петербурге. Хорошего вам утра. Здравствуйте. Вот так вот начнем. Друзья, 4 часа мы будем с вами, вейкаперы. Рассказываю, что два гороскопа будут. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы можете присылать свои голосовые общения. А попкорн про кино поговорим. Сыграем против искусственного интеллекта, точнее, кто-то из вас и заберет приз от вейкаперов, конечно. С юристом пообщаемся, юридические вопросы в прямом эфире решим. Они на горячий, но все это видео у нас.
3: Друзья, доброе утро! Пофиг, потому что сегодня день пофигиста.
2: Да, эта рубрика «Есть повод» на 28 мая. Сегодня такой вот есть праздник. День пограничника также. Замечательно.
3: Ну и недавно мы отпраздновали день рыжих. Сегодня пора и брюнеток чествовать. Дорогие красавицы. Никит, блондинка, брюнетка?
2: Неважно. Цвет волос вообще не важен. Вообще не важен. Это вот нет.
3: Хорошо, давай дадим вот больше, давай, как бы давай. Было блондинок или брюнеток?
2: Грудь какая размер у блондинки и у брюнетки?
3: Ну, у блондинки 7-й размер.
2: Так.
3: А у брюнетки одна 5-ка, другая 4-ка.
2: То есть можно поиграть как с этой игрушкой, да, которая радуга. Six Seven. Интересно, это же интерактив на всю жизнь. День рождения. Майонеза у нас сегодня 270 лет этому замечательному продукту, который выручает нас с пельменями, с макаронами, с супом любым.
3: А как же бутерброд вот этот общажный? Он майонез и докторская колбаска.
2: Это тоже все, что фигня, добавь майонез, будет нормально.
3: Международный день защиты женского здоровья.
2: Женщины, защищайте свое здоровье. Тем более праздник есть 28 мая.
3: Опа, здесь есть вопрос. Смотри, сейчас не думай ответить. День любимости тела.
2: А, это...
3: Кто? Это что,
2: Аппендицит. Ну, нравится он мне. Я его не видел, но почему-то у меня...
3: Я тебе, помнишь, вчера рассказывала, да, что доктор сам себе провел операцию уникальную?
2: Да, да, да.
3: Удалил аппендицит.
2: Во время войны.
3: Во время войны, да.
2: Да. Так, что еще у нас сегодня?
3: День лепестковой вьюги?
2: Интересный праздник. День борьбы с голодом сегодня.
3: Никита, не голодай.
2: И всемирное питание в этот же момент. Как интересно.
3: Голодай.
2: Нужна тема. Тема какая-то для рубрики «Я в эфире». Я в эфире.
3: А, подожди, а что тебе не нравится пофиг?
2: А что пофиг?
3: Мне утром пофиг на...
2: Да, мне
3: на что?
2: Сегодня, давай. Так, сегодня пофиг в голосовых сообщениях в чате мобильного приложения Рекорда. Скоро будем ставить ваши же голосовые. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
0: Вейкаперы на Рекорде.

pumping. Pump it up a little more, get the point.

0: и каперы. На сегодня.
1: На 28 мая сейчас.
2: Овны, сегодня вам следует повнимательно отнестись к мелочам, насколько бы глобально ни были занимающие вас вопросы.
3: Тельцы, сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи.
1: А близнецы, не старайтесь сегодня найти причину для печали, не найдете.
2: Раки, сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи.
3: Неплохо. А львы, сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы.
1: А девы, сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений.
2: Весы, сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни.
3: Скорпионы, сегодня вы будете твердо представлять, что хотите получить в результате своих...
1: Стрельцы, ваших ресурсов сегодня будет не хватать.
2: Козероги, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух, либо так и есть, либо вы сами работаете слишком много.
3: Водолеи, вы, возможно, присоединитесь не к той компании, может... Пора поменять окружение.
1: Рыбы, вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил, на то, скорее всего, является лишь иллюзией. Всем хорошего дня, друзья!

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: В честь дня пофигизма, напоминаем, вы можете записать голосовое сообщение «Сегодня мне пофиг» и продолжить эту фразу в чате мобильного приложения «Рекорда». Скоро будем слушать. Пока к новостям. Ребята, представляете, оказывается, девушку не взяли на работу, потому что у нее был лишний вес. Работодатель
2: Это дискриминация.
1: Да ты брось. Работодатель прямо заявил, если вы не можете даже свой жир контролировать, как вы справитесь с работой? Произошло это все, если что, в Южной Корее. Вот. И оказывается, спросили действительно в Южной Корее у других жителей, говорят, действительно ли это так? Они говорят, да, это совершенно нормальная история у нас. И
3: кем она устраивалась?
1: Не суть. Так на всех профессиях у них практически. Если вы не можете контролировать себя, вы не можете контролировать и мою работу. Считают там руководители.
3: Ну, значит, получается, она на управляющую должность проходила собеседование, потому что контроль, если как бы им требуется такая функционал, такой функционал.
4: Да, в кафетерии. И сказали, что если вы себя не можете контролировать, то вы у нас будете недоедать все.
1: А оказывается, в стране жесткий культ внешности. Вес считают главным показателем самодисциплины. То есть не обязательно идти даже на руководящую должность. Просто вот ты толстый, у тебя нет самодисциплины.
3: Видишь, какой нюанс? Это, видимо, особенность страны.
1: Более того, я почитал, если сотрудника с лишним весом все-таки взяли на работу, босс может прийти к нему в выходной и заставить тренироваться. Даже такая история есть.
3: Звонок. Здравствуйте. 9 утра, а вы еще не на беговой дорожке?
4: Слушай, а классно. Пусть он тогда оплачивает и зал. Я бы согласился.
3: Слушай, я думаю, раз там такой культ внешности, я думаю, там точно как-то как, и дают и абонементы в спортзал, и поддерживают всю эту историю.
1: Мало толстых, да, знаешь?
4: Представляете, она приходит в рекламное агентство для фотографии до. Ей говорят, вы слишком толстый. Так я знаю, да, я для этого и пришла. Говорит, не-не-не, мы вас не берем.
1: Но вообще, с одной стороны, а почему бы и нет, если ты не можешь следить за своим здоровьем? Лишний вес – это, все равно определенные проблемы. То работодатель может последить за твоим здоровьем. Ничего же в этом ужасного-то, по сути, нет. Это же прикольно.
4: А ему нужно это за этим следить?
1: Ну, некоторые, я же тебе только что рассказал, что они приходят и заставляют тренироваться на выходных.
4: Ну, это какой-то целеустремленный чувак.
3: Я думаю, сейчас человечек на стрессе похудеет, и ее возьмут.
1: Сразу руководитель вместо этого парня, руководителя.
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пригрозила Армении разрывом соглашения о поставках газа, топлива и алмазов в случае продолжения курса на вступление в ЕС, пишет Коммерсант. По данным издания, об этом говорит в письме министра энергетики Сергея Цивилева армянскому министерству территориального управления и инфраструктуры. Росавиация и Минтранс получили от Минобороны представление о введении особого режима полетов над Москвой на высотах до 5100 метров. Ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, санитарную авиацию и ряд специальных работ. О возможных ограничениях в московской воздушной зоне предупреждала организация пилотов и владельцев самолетов. В России из списка параллельного импорта исключили ноутбуки, серверы, мониторы и трубку HP, Asus, Samsung, Dell, LG и Sony. Минпромторги заявили, что эти товары уже размещаются российскими аналогами. При этом сам ввоз техники не запрещен, однако все риски и возможные споры с правообладателями переложатся на продавцов. Больше о свежих новостях ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд представляет сборник «Колбасный цех».

0: Радио. Радио Рекорд. На всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самоката. 6+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл? Отвечаем по фактам. Тонизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка в ассортименте 80-90 грамм 14 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте leto.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличен багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2006 года выпуска.

0: и каперы.
1: Послушаем ваши голосовые, на что же вам сегодня пофиг этим утром. Юль, с нее начнем.
2: Всем доброе утро, вы и каперы, привет. Мне сегодня пофиг на пасмурную погоду за окном, потому что я сама по себе солнышко и несу свет и позитив в этот мир. А еще завтра пятничка! Всех с четвергом. Точнее, нет, сегодня не четверг. Сегодня день недели, завтра пятница.
1: На четверг даже забила. Вот настолько пофиг, она даже не называет его. День недели просто сегодня.
3: Хорошо. Мне пофиг, идет дождь, я заливаю бетон, пишет Евгений.
1: Денис.
4: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Мне сегодня, в принципе, как и всегда, как и каждый день, пофиг на негатив, пофиг на агрессию. Только позитив, только хорошее настроение. Всем хорошего дня. Всем улыбок, счастья, радости и веселья.
1: Спасибо, Денис. Тебе того же.
3: От Ришата, мне пофиг, что начальство конечное. Делаю свою работу.
1: Александр.
5: Здравствуйте всем. Доброе утро. А мне все пофиг. Я сделан из мяса. Самое страшное, что может случиться. Стану представителем запрещенной экстремистской организации в Российской Федерации.
6: Как ну, не четко надо. Описал, да?
1: Ну, не надо. Не стоит. А Евгений Юрьевич.
7: Здравствуйте, люди дорогие. Подсел опять. Вот с транспарантом написано на нем. Мне на все пофиг. Подходит второй, спрашивает, что будет. Прям говорит, на все. Он такой, да, абсолютно на все. На жену, на семью, на детей, на работу. Он такой говорит, что говорит, на водку тоже, что ли? Он такой, нет, на водку мне не пофиг. У тебя написано, что на все. Так у тебя написано, что мне на все пофиг. Мне пофиг, написано. Вот здесь мужик с транспортом.
1: Анекдоты у нас появляются.
6: Уже, мне кажется, это отличная позиция по жизни.
1: Да.
3: Мы сегодня пофиг, потому что у меня день рождения, пишет нам анонимус, начинается на плюс 9, а заканчивается на 1. Вот как его здравия с днем рождения, скажи мне? Анонимус.
1: Просто у кого сегодня день рождения, анонимусу спрашивает.
6: Ребята, вам ли не пофиг?
1: Виталий.
8: Привет, вейкаперы. Привет, страна. Ну, значит, сегодня мне пофиг на плохую погоду, на не очень хорошее настроение из-за этой погоды. Ну и все, что к этому относится. Потому что завтра колбасный цех. И это меня очень радует. Всем до встречи.
1: Кстати, да. На это не может быть пофиг. Денег стоит вообще-то. Олег.
9: Привет, вейкаперы. А мне все пофиг, мы с женой берем ипотеку. Всем привет из Вильнюса.
1: Под какой процент в Вильнюсе выдают? Интересно, Олег, напиши нам, какие условия там теперь?
3: Никита думает, куда переехать.
1: Хотим узнать.
6: Не, слушай, может ипотеку-то они берут как раз в России? А туда поехали, ну, спрятались от чего.
1: А Алешенька?
10: Доброе утро, ребят.
1: Привет.
10: Мне вообще пофиг на тему вашей рубрики. У меня вообще-то песня. Вот та фа, вот та файна, шнейна пепе, вот та файна.
6: Красивая.
1: Это лучший масштаб за это утро, по-моему.
3: Мне понравилось.
1: Скачай.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 17+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы – спокойствия.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну, да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности условия уточняйте по телефону 555-777.
6: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега». Стильно. На углу. Ленина, 32.
7: Петрозаводск. Встречай.
8: 5-й юбилейный фестиваль спорта.
7: Карелия 3. 2026.
8: 18-19 июля. Целых 2 дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
7: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
8: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
7: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
8: Станьте частью масштабного события в республике.
7: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
8: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
9: Без возрастных ограничений.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Матвей Карин представляют. Кинорубрика «Попкорн».
1: Радио Рекорд и все, кто его слушает. Привет, с вами Настя Никитина, кинорубрика «На взлете». Сегодня будем смотреть, обсуждать и спойлерить то, что вы боялись узнать. Попкорн берите и погнали. Друзья, вы когда-нибудь видели полный раскол реальности? Заходите на Rotten Tomatoes, а там фильма «Майкл» от критиков 9%, а зрителей 97%. Это же не разница, это война вселенных. Я посмотрела и честно объяснила, в чем тут зарыто. Сценарий стандартный, как колесо. Бедное детство, бешеный успех, кризис, триумф. 200 миллионов, судя по всему, летел на права на хиты. Потому что графика с животными уровня мультиков нулевых, а гримми вызывает вопросы. Но это если уж совсем придираться. Ну а далее давайте перейдем к магии. Джафар Джексон, племянник, он не играет Майкла, он в него вселяется. Хореография, нервность, та самая электрическая аномалия на сцене. Это скопировано на молекулярном уровне. И когда начинаются музыкальные номера, ты забываешь про все. Сценарий, графику, грим. Просто вибрируешь вместе с экраном. Скандал из биографии продюсеры выкинули. Это не строгая биография. Это добрая сказка о мальчике, который стал легендой. Фанаты Майкла в восторге. Сборы бешеные. Если вы били его музыку, это ваш билет в молодость. Идите и кайфуйте. Мои 7 из 10, 18+. Друзья, у меня есть одна любимая фраза. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Следующий фильм так называется. Мечтать не вредно. Это история двух парней. Продавец в магазине и уборщик аэропорта. Без связи, без денег, но с одной страстью. Баскетбол. Они решают стать спортивными агентами и, представьте, переворачивают мировую интригу. Да-да, это реальная история основателей агентства Комспорт. Режиссер признается: я сам баскетбольный фанат, хоть и ростом не вышел. И это кино для всех, кто когда-то мечтал, но не решался. В главных ролях Рафаэль Кеннер и Жан-Паскаль Зади. По сценарию один импульсивный, второй стратег. И вместе как две половинки успеха. И, кстати, реальные прототипы на съемках плакали, когда актеры повторяли их судьбу. Фильм показывает не только взлеты, но и жуткую историю бизнеса, долги, страх перед близкими. И отдельное место женам. Без них, как говорят сами герои, ничего бы этого не было. Это кино о дружбе, вере и цене, которую платишь за свою мечту. Смотрите, вдохновляйтесь и не переключайтесь. Мои 8 из 10, 16+. Смотрите в кинотеатрах с 28 мая. На этом у меня все. С вами была я, Настя Никитина. За следующей порцией кино возвращайтесь в следующий четверг. Радио Рекорд. Поехали дальше. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Оперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, здравствуйте всем. 8:01 в Петербурге по московскому времени. Вы и Каперы на Рекорде, и мы 3 часа с тобой будем.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Как классно, завтра пятница, а в понедельник лето. Сегодня 28 мая, в этом часе играем. Не пропускайте игрушку, готовьте приложение Радио Рекорд.
2: Да, и в чате зарегистрируйтесь, время-то есть для этого. К новостям. Выпускные же проходят по всей стране. Вот выпускники московской школы номер 548 оказываются по давней уже сложившейся традиции. Труд лысин у директора на удачу. Традиция длится уже 20 лет, представляете? Просто мужчина стоит, жмет всем руку, и его трогают по его лысине. Необычный ритуал стал легендой даже. Перед экзаменами и важными событиями ученики подходят к директору его лысину, чтобы иметь удачу. Ну, круто.
3: Причем первые несколько лет там были волосы. Стерли все. Пустую.
4: А представляешь, экзамен, а директор в школе, они реально перед экзаменом заходят к нему домой, звонят в дверь. Такие, извините, пожалуйста, Марья Петровна, можно мужа вашего потру?
3: Она такая дистанционно разослала вам фотографии трих.
2: Ну, вообще прикольно. Это же
4: классная традиция.
2: Директора, да, к своим ученикам. Если бы я своему директору лысину потер, он бы меня сдал в какую-нибудь...
4: Если бы я своей директрисе лысину потерла, были бы вопросы, что она лысая.
2: Это были бы большие вопросы, что у тебя лысая директриса. Давайте обсудим вообще удачу. Вообще, что вы делали на удачу? Как приманивали удачу? Какие-то штуки там бросали, кидали там, или что-то говорили, так, какие-то заговоры все.
4: Для чего на чижика-пыжика кидают монетки?
2: Исполнится, не исполнится же.
4: Помните, катаются по рекам и каналам, и прям либо сверху, либо с воды. Прям
3: желание.
4: На желание, да?
2: Загадываю желание, монетка осталась, значит, сбудется.
4: Помню, такая последний история. Раз в Выборге в том году мы гуляли, и тоже там есть такая статуя, и что-то ее все трут и обнимают.
2: Статуи, кстати, многие трут, да, в своих городах?
3: На удачу, да.
2: Девчонки ради того, чтобы забеременеть, я знаю, там пролазят через какие-то... Есть какие-то определенные, то ли скамейки, то ли... Короче, девчонки больше знают. Я просто видел эти видосы.
3: Девчонки, чтобы забеременеть, должны что-то потереть тоже.
2: Это да. Что делал на удачу, Стас? Давай, честно.
3: Ходил к гадалке? На удачу нет.
2: Так, а что это?
3: Защищался от темных сил у гадалки.
2: Талисман у тебя есть какой-нибудь?
3: Слушай, да, я раньше, когда еще играл в КВН, надевал определенные часы на игру. То есть с ними как бы на удачу.
4: А трусы?
3: Трусы в принципе надевал.
4: Подождите, вы угораете, но есть трусы на удачу у кого-то.
2: Мы не угораем.
3: Ну так. Причем?
2: Я сейчас в них.
4: У тебя сегодня какие-то планы?
2: У меня каждое утро трусы на удачу. Ну чего, я в удаче купаться хочу просто.
3: Слушайте, в принципе, наличие трусов говорит о том, что вы удачливый человек.
4: У меня подруга, я вам рассказывала, да, красные труселя на люстру закинула. Это для денег считается. Я, у нее в спальне как бы вот такие красивые стринги красуются красные.
2: Стиранные?
4: Уже несколько лет. А?
2: Стиранные?
3: А потом пришел муж и такой...
4: Вставала. Но смысл такой, что она купается в благосостоянии. Поэтому хотите верьте, хотите нет, но у нее красные труселя.
2: Друзья, обсуждаем, что вы делали на удачу, как ее приманивали. Рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорд в наших социальных сетях.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, что же вы делали на удачу, что у вас для этого имеется. Скоро же выпускные, а уже точнее прошли, скоро экзамены. Да, студентам очень пригодится. Там, я знаю, пятачок под пяточку что-то кладут некоторые.
2: Не знаю, первый раз слышу. Да. Я стабильно перед экзаменом или зачетом. По-моему, в полночь нужно высунуть зачетку, форточку. В общежитии мы высовывали и кричали: халява ловись, халява ловись.
3: Халява приди, да, еще.
2: Да, халява приди, сорян.
3: Да, вот то есть вы мешали людям готовиться, да, я помню вас.
2: Да, прям ора. И знаешь, когда ты лежишь, пытаешься заснуть, у тебя завтра нет зачета, обязательно слышишь, как на каком-то этаже кто-то орет.
1: У нас кто-то из преподавателей шел дальше в универе, молодой преподаватель, и он в 0-0 ходил перед окнами общаги и смотрел,
2: и
1: кто кричит, да, халява приди, и спрашивал с них в два раза больше.
2: Серьезно?
1: Да, была такая.
2: Это подстава. Я думала, что, знаешь, он наоборот доброе дело снимал из форточки зачетку, ставил отл.
3: Я слышал легенду, что один из преподов жил в общежитии, и он однажды ответил: халяву приди, халявы не будет, что-то такое.
2: Серьезно?
3: Да, но это легенда такая.
2: 63-я комната, я тебя услышал.
1: В общем, это весело. Так, поехали, что же вы делаете для удачи?
2: Так, всегда прощаюсь с коллегами, вообще с людьми, желаю всем счастья, удачи. Теперь смотрю, все ходят, улыбаются, у меня диарея.
1: А говорят же...
2: Связано.
1: А говорят же, кстати...
2: Не желайте удачи другим, оставьте ее себе.
1: Да, говорят, что когда желаешь удачи, отдаешь свою.
2: Ой.
1: Поэтому нужно говорить... Давай.
3: Всего плохого.
1: Давай, пока. Все. Евгений пишет: на удачу я делаю чреватых встреч. Иначе что-нибудь да случится. Неудачное точно. Чреватых. Это из битвы экстрасенсов. С чреватым надо не видеться.
3: Не знаю.
2: Алена, всегда, если возвращаюсь домой после того, как вышла, смотрю в зеркало, здороваюсь и прощаюсь с собой.
1: Андрей Кош, 73, участвовал в соревнованиях и участвует. Туда ходил в таких графитовых джинсах. 2 года подряд занимал призовые места. А в прошлом году был в других джинсах. Призовое место не занял. Купил новые графитовые джинсы. В июне поеду на соревнования. А еще не бреюсь перед событиями. Спортсмены часто так делают. В плей-офф выходят. Целая команда бывает хоккейная. Бородатые мужики. Вот они не бреются вообще весь состав.
3: Да, слышал такую тему. Не бриться. А некоторые на играх КВН, когда мы еще играли, не мылись.
2: Простите. Кстати, есть традиция, да, не мыться перед экзаменом, иначе как будто бы смоешь все знания.
3: Да, и вонять на стуле.
2: Ну, в смысле, голову. Голову не мыть. Я про волосы. Я 15 минут уже о трусах думаю.
3: Надевай.
2: Красных.
1: Прохладно, что ли?
2: Надо срочно трусы на люстру.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в тени. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
6: Там и заменила.
7: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
8: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни за бритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59 47 47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной картой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
5: Ой, не, антенна барахлит.
4: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
5: Уже звоню.
6: Ситилинк 555-777.
7: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: И антенна не нужна.
8: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Песок». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
9: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Вейкаперы.
1: Как же вы приманиваете удачу? Друзья, мы обсуждаем, а перед этим напишите слово «игра» в чат мобильного приложения города, если хотите оказаться в прямом приз от Вейкаперов и Радио Рекорд. К вашим сообщениям. Счастливые вы наши.
2: На все экзамены надевала разные. Однокурсник смеялся, что у меня один носок тонкий, другой моровый. Но это я случайно попала и надела, что под руку попалась. А экзамен сдала отлично.
1: Кстати, у Сани есть история голосовом, послушаем.
3: Привет, Вейкаперы. На чё на удачу? Я однажды на турнире по футболу не менял свои счастливые носки, были не белые. Через две недели от белого осталась только верхушечка, и то не вся. Потом я их торжественно в костер закинул, был очень черный-черный дым. Очень черный дым, огонь такой непонятного цвета, вот. Ну, а вообще, в целом, удача — это моё второе имя, мне всегда, вообще всегда.
1: Кисаня.
4: Мальчик, босоногий.
2: Удачи, когда 5 экзаменов соответствуют дате на календаре. После второго я выкупил систему. Прошло 15 лет до сих пор.
1: Рыбак плевал через плечо, говорит, дерево вот такое было. Многие кричали, кстати, халява, приди, махали за экзаменом, популярно в комментариях. Работает, видимо. Берите на заметку, будущие студенты.
2: Удача любит подготовленных. Вряд ли потусторонние явления, как бы ты их не привлекал, способны тебя осчастливить. Здоровый эгоизм, целеустремленность, четкая осознанность поставленных целей. Вот ты уже почти удачен.
4: Слушайте, про халяву приди, нужен другой.
2: Какой?
4: Орать не в общаге, под окнами преподавателя, чтобы он не выспался.
2: И не пришел?
4: Не, он придет, но ладно, давайте быстрее. Все, что, всем пятерки.
1: Хасла пишет, каждый раз на машине приезжаю после прохода черной кошки. Жена говорит, ну удачи. Видите, как относиться к этому? Да. Кто-то же говорит, что это к беде какой-то, да? А кто на удачу тут сразу и приманивает ее?
2: Для удачи в кабинете на люстру тоже красный, из коробочки закинуть.
1: Александр, полная сумка всяких приколюх для притягивания денежков. Пятак, фижабы, кожа змеи, какая-то молитва арабская. Сам не знаю зачем, но интересно. Интуитивно все это таскать. Арабская молитва. И перевел бы ее.
4: Слушайте, я однажды ехал, назовем это такси, и там какая-то штука у человека. И парень спрашивает, а что это у вас такое? Он говорит, ну, это часть волк. Определенно.
1: Интуитивно все это таскать. Арабская молитва. И перевел бы ее.
4: Слушайте, я однажды ехал, назовем это такси, и там какая-то штука у человека. И парень спрашивает, а что это у вас такое? Он говорит, ну, это часть волк. Определяясь волк, даже волчица, он сказал.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи обязаны собирать и передавать силовым структурам для оперативно-розыскных мероприятий. Эксперты объясняют ужесточение тем, что интернет стал более сложным и зашифрованным, а прежние инструменты для получения информации уже перестают быть эффективными. Никол Пашинян заявил, что Армению не пугает возможный рост цен на газ в случае прекращения соглашений с Россией. По словам премьера, у Еревана гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим. Ранее Москва предупредила Армению о возможных последствиях курса на вступление в ЕС, включая риски для поставок газа и топлива. Молодежь в России все чаще выбирает отдых в санаториях. Спрос на такие поездки за год вырос на 31%, сообщили агенты. По словам экспертов, многие едут туда уже не ради лечения, а ради спокойного отдыха и перезагрузки. Также среди молодых туристов растет популярность глэмпингов и избингов. Больше о свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй –

0: Скидки до 50% на летнюю коллекцию и для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. ТВА отменяет роуминг. Теперь у вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 10 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
0: Подробно Т2.ру.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сможет. Новый Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности здесь на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Смотрите на моей Tenet 4L. Комплектация 2006 года выпуска.
4: Привет, я группа Сироткин. Мы с командой выпустили новую коллекцию и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинку.

0: для детей, которые полезные в Сбере с подпиской на Прайм и ведите бизнес с выгодой. Бизнес поможет.
1: Красивую жизнь. Все подавали на блюдечке с голубочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 руб. В гиперленте.
2: С 1 апреля по 31 июля 2020 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте на.com.

0: вейкаперы на рекорде. И что-то.
1: Слушайте, ну у нас начался первый этап игры для нас. Это дозвониться до слушателей.
2: Я до Ивана дозвонился.
1: Почти. Иван! Иван, мы тебе верим. Давай, Ваня. Иван!
2: Он здесь, разговаривай.
1: Иван.
2: Вот здесь, Иван, привет.
3: Привет.
4: Ванечка, из какого ты города?
5: Разговор будет продукт. Просто не вешайте трубку.
4: Подожди, щёки, он улыбался, улыбался.
2: Как женщина вмешалась вообще в этот разговор?
3: Я с вами.
4: Отлично, я в тебя верила. Смотри, все очень просто. У нас игрушечка называется «И что это?». Искусственный интеллект загадает тебе загадку, даже пропоет ее. Твоя задача просто услышать и понять, и сказать нам это слово загаданное. Ты готов?
3: Ну, давай попробуем.

0: а просто слушаем музыку.
1: Это просто это мини-припати колбасного цеха, да, такое получилось? Классный все. Трек. Но игра твоя, Вань. Что же зашифровано было там?
2: Бля, вообще не понял.
0: Если честно, я не услышал одного слова, ничего не понятно.
2: Ладно, но... услышал слово «клад», и все, что-то похоже было.
3: И жижа.
0: Больше... Смотри, это не горчица. Не горчица, ни хрен, ни кетчуп. Приятный соус, который исправляет вообще вкус любого блюда. Жижа. Жижа. Жижа из желтков масла и горчицы. Ой. Называется... Вредятина.
3: А? Месяц-то какой заканчивается сейчас?
2: Май.
0: Ага.
3: Соус.
1: О, ничего себе.
3: О.
0: Ну не абрикосов.
3: Получается май. Ноль.
0: Я не знаю.
2: Майонез, что ли?
1: Мы думали, этого не случится вообще.
0: Майо хрен.
1: Иван, мы тебя поздравляем. Приствой, привет. Будешь передавать?
2: Привет городу Приморску. И всем, кто возит хлеб и кормит людей.
1: Окей. Прям под майонез идеально. Друзья, и вы лайк розыгрыш в прямом эфире и забирайте звуковой камеру.

0: Hard. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, а помощник в жизни, работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты». Не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
4: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
3: Точно, у нас же теперь домофон CityLink. Давай-ка найдем эту собаку.
5: Домофон с камерой CityLink — гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
3: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
6: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
7: Бизнес.
6: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями. Газовая компания Panex устанавливает автономное отопление и газгольдеры под ключ.
7: Для частных домов.
6: Малого и среднего бизнеса.
7: И крупных объектов.
6: Стабильное тепло. Контроль расходов, полная независимость.
7: Panex – энергия, которая работает на вас.
8: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Баттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой, и дополнить их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. Баттега. Ленина, 32. Вкусное начало дня.
0: Реклама. Петрозаводские. 50-30-10.

0: Продолжаем обсуждать, что же вы делаете на удачу. Вот Олег развит, проезжая под мостом, по которому идет поезд. Кладу на голову сумку с кошельком на достаток. Люди смотрят, ну так себе выглядит, конечно. Каждый раз это делаю. Вот ловите.
1: А если нет кошелька, что класть? Телефон?
0: Работает? Да, без этого?
1: Ну там же есть СБП. По сути, можно и телефон положить.
0: Кошелек нужен.
2: Драгоценности клади.
0: Просто положи кошелек какой-нибудь.
1: На удачу же настроение. С настроением все по плечу.
0: Так вот, Диджи посмотрел видео, которое мы обсуждали про преподавателя труд лысину. И говорит, так вот, почему мне жена трет каждый вечер. Я ей говорю, хватит, остановись, уже двое детей. А оказывается, это на удачу следующего дня старается. Ну, каждому свое, говорит. Кто-то лысину, кто-то денежную лягушку трет, кто-то вот.
1: Перед важным делом на удачу трусы наизнанку надеваю. Ух ты, а я как раз все время читала, что если ты замечаешь, что наизнанку надела, нужно, наоборот, быстрее исправить ситуацию. Значит, тебя побьют.
0: Ну, никого не били за это.
1: А давайте на удачу.
0: Будем честны.
2: Так, но если ты без штанов ходишь, то тогда, возможно,
0: в парке. Побьют. Да, то, возможно, тебя и побьют.
2: Там если ты домой вернулся, а жена видела, что ты ходил в нормальных трусах, изнанку, то тогда тебе конец.
1: Стас пишет, у себя в мастерской с начала дня начинаю с пачкой денег, трясу ими по товару, чтобы продажи поднять. Вот такой ритуал.
0: Да, Ника, в студенчестве. И пришел кто-то с пустыми ведрами, один и десятый стороной. Если перед черной кошкой шли, держали за пуговицу. Обязательно перед экзаменом клали подушку конфет или шпоры этого предмета, который сдавали. Вот смотрите, как можно.
1: О, всем привет! Привет! Я всегда кладу подушку, но перед этим 2-3 дня читал. И за 5 лет обучения никогда эта темка не подводила. Я тоже всегда прочитаю, если перед сном кладу под подушку. Говорят, что запоминается.
0: Ну и запоминается реально или просто говорят?
1: Не знаю, может, взаимосвязано с тем, что как бы ты прочитал реально, понимаешь, и запомнил.
2: Нет, что ты, нет.
0: Подожди, а что последнее ты так хотела запомнить? Помнишь?
1: Я сейчас зависла.
0: Я понял.
1: Отгрузи меня.
0: Так, конспекты не работают.
1: А, нет, подожди, текст. Роль, например, если учу, я реально прочитаю, перестану, кладу под подушку.
2: Так, тогда, если у тебя сегодня есть собор, надо поспать, еще успеть.
0: Ага. Или на удачу, пишите нам, и делай. Давайте не только студенческие годы вспоминать, но и сейчас, в данный момент, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Да. На Рекорде.

0: Оперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро, здравствуйте всем. 9:00 в Петербурге, по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде здесь.
3: Всем прекрасного начала дня. Продолжение рабочей недели.
4: Сайт, суд идет. Всем привет. 28 мая. Скоро лето, а у нас в этом часе рубрика «Курс на право». Все, что вы хотели спросить у действующего юриста, ждем ваши вопросы абсолютно анонимно, абсолютно бесплатно в чате мобильного приложения «Радио Рекорд».
2: Ты сказала, я аж дернулся, детство вспомнил.
4: В этом и была суть.
5: А какая фраза тебя заставила вспомнить детство?
2: Опять суд идет. Так, поехали. Друзья, девчонки, в первую очередь, поближе к приемникам, новый топ профессий, которые будут зарабатывать скоро очень и очень много. Сразу говорим, айтишники, до свидания, бизнес-аналитики, до свидания. Кто еще? Юристы, тоже до свидания, журналисты, экономисты, все, ребята, нет, ловите, значит, топ профессий. Водолазы, кровельщики, дирижеры, тренеры, наездники, по лошадям. Все.
3: Чего?
4: Четыре, ты сказал.
2: Правительство обновило список специальностей с годным финансированием. Вот. В фаворитах теперь вот те, кого я назвал. Обучиться. Так. Кстати, чтобы обучиться на дирижера, нужно заплатить 500 тысяч рублей. Представляете?
4: Год.
2: А чтобы... не знаю сколько. А чтобы, например, на оператора ИИ, он тоже будет в топе, 220 тысяч рублей. Дирижер дороже всех, чтобы обучиться на него.
4: На самом деле, не так-то просто. Мне кажется, там нужно консерватория, музыкальное училище, как минимум.
2: 2 года на дирижера учиться, я узнал.
4: 2 года всего?
2: Да.
4: Подожди, а первая профессия, ты сказал?
5: Водолазы.
2: Водолазы.
4: Где учат на водолазов?
2: Да хоть где?
5: В речке.
2: Не
5: в...
4: Нет.
2: Подходишь, говоришь, вы преподаете?
5: Так, стоп, а ты в речке?
4: Ты еще тренер, наездник, кто там?
2: Наездник, да, тренер.
4: Где обучиться?
2: У нас?
4: Нет, подожди, на самом деле это... Нужно понять вузы. Сейчас же люди будут поступать. Нужно сказать список вузов, где можно обучиться.
2: Так скажи тогда, найди.
5: Подожди,
2: я знаю.
5: Ну, водолаз, скорее всего, Академия МЧС.
2: Я вам дал удочку и еще рыбу.
4: Ты сказал 5 профессий, почему 4 назвал?
5: Зачем удочка, если я водолазом? Я нужен
4: карту. Еще раз, дирижер, наездник, тренер.
2: Водолазы, кровельщики, дирижеры, тренеры, наездники. Шли в топ самых нужных профессий в России в 2020 году.
4: Все, запомнили?
2: Удочка у вас есть. Рыбу.
5: Погнали.

0: факты.
1: Представляете, оказывается, в 70-х, 80-х годах Союз мультфильм был самой крупной анимационной студией в Европе.
2: Кто бы сомневался, столько мультиков выходило.
1: Самая большая была. Ничего себе, возвращительство, Союз мультфильм. После смерти матери и разорения отца в начале 1930-х годов Кристиан Диор, тот самый, поехал в путешествие по СССР, чтобы спастись от депрессии и спасся. Представляете, поехал в СССР спастись от депрессии.
3: Вообще, все красиво в этом предложении.
2: В 30-е годы.
1: Так и сказал. Изначально Джордж Лукас взял Йоду, того самого, высоким бородатым персонажем, похожим на Моисея вообще. Актуальный облик героя создал художник Стюарт Фриборн, объединив собственные черты лица с внешностью Альберта Эйнштейна. Вот кто такой Йода.
2: Я слышал этого, да, что списывали с него сразу.
3: Ну, видите, как иллюстраторы вообще в принципе влияют, да, когда читают произведения, они сразу же добавляют что-то свое. Просто это не первая история, когда иллюстратор меняет образ, который был в голове фантазера.
2: Тогда еще не было произведения. Сначала был фильм, а потом только появились книги.
1: Йоду иначе не представить, да, уже высоким, ну, каким-то, да, бородатым. Поэтому я думаю, что
2: Лукас, причем, ну, я, наверное, уже говорил, он запретил рассказать на имена Васки, он ее нигде не упоминал и говорит, что и никто не упоминает, вы не имеете права.
1: Лукас. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космодэн». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Я говорю интернет, вы говорите...
6: Ситилинк!
5: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
6: Подключили!
5: Вы подключили и получили...
6: Месяц в подарок!
7: А что это тут происходит?
5: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
7: Ого! А как подключить?
6: Легко!
8: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Ситилинк!
9: Мам, а когда у меня будет своя комната?
10: Скоро будет, солнышко.
11: Пора менять курс. ЖК Комплекс 3. Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
12: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
11: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
13: Реклама. ООО «Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале «Наташка.дом.рф» не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Факты о волосах. Многие думают, что если чаще стричься, волосы будут лучше расти. Это неправда. Скорость, густота и толщина волос предопределены генетически. Зато регулярная стрижка помогает вам хорошо выглядеть и сохранять волосы здоровыми по мере роста. А мы помогаем сделать вашу стрижку классной. Барбершоп «Корейский цирюльник».
15: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Сквозь бар.
16: Даже на
15: большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – медиа компания «Нонтон». 0+.

0: Stylus. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед для вас готов. Она блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Stylus прямо в центре.
0: 981-95-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

music. What comes next will be marvelous.

You'll find out if you do that.